0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
2: Помните пословицу: где справедливость, там и правда. Мне кажется, это емко и очень четко. Поступить по справедливости значит по совести, по-честному. У меня в детстве, когда я училась в школе, была одна очень интересная история. По физкультуре среди нескольких классов были соревнования по бегу. Мы пришли на стадион поболеть, конечно же, за своих. И после старта один мальчик, он всегда бегал очень быстро, и все знали, что обогнать его практически нереально. Он сразу стартанул и пришел к финишу задолго до всех. Но что случилось перед финишной чертой, непонятно. То ли он не разглядел, то ли не понял. В общем, он стоял за несколько метров до нее, как ни в чем не бывало. А наш одноклассник, который бежал вторым, подбегая к нему, он приостановился, показал, что финиш впереди, и дал добежать ему первым. Мы кричали: «Беги!», подбежали к нему потом: «Почему ты остановился? Мы же тебе кричали!». А он ответил: «Это было бы несправедливо. Я был вторым». И может кто-то скажет, что в спорте такие правила не работают, что раз затормозил, значит сам виноват. Но мне кажется, это выбор каждого. Вот личные весы и личные меры. Для моего одноклассника вот тогда это был поступок по совести, по-честному. И он был для него важнее первого места. И, наверное, для меня это был урок. Урок того, что личные интересы когда-то приходится убирать. Убирать там, где нужно поступать по справедливости.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
3: Вы упомянули такую фразу, такое словосочетание «лингвистическая терпимость». Об этом поподробнее. Это действительно интересно.
4: Вы знаете, боюсь, что этот термин я сама придумала, хотя, вероятно, его кто-то еще использовал. Вы знаете, чем больше ты понимаешь, что такое язык, чем лучше ты разбираешься в его законах, тем больше ты осознаешь, что провести грань между правильным и неправильным невозможно. И поэтому другое произношение вызывает у тебя совсем другое отношение. Нормы меняются, ни для кого не секрет. Нет проблемы там, где нет вариантов. То есть если какие-то слова только так пишутся или только так и произносятся, мы и не спорим. Но как только возникает разночтение, как только ты слышишь, что кто-то говорит не так, как ты, да, ты хочешь понять, а почему? И вот здесь три основных принципа, которые влияют на становление нормы. Это, во-первых,

0: или ударение, или правописание. Этого не происходит, потому что носители языка очень консервативны. Ну, классический пример слова «кофе». Да, ну почему? Кофе мужского рода. Но ведь все слова на «ое» в русском языке среднего. И кофе тоже должно быть «оно». И еще не так давно даже были предприняты попытки в словаре указать второй род, мужской и средний. И даже в учебниках тоже сделать пометку, что слово находится в зоне переходности. Но человеку, говорящему по-русски, так странно слышать «кофе», «оно», что вот именно такое отношение к конкретному языковому явлению тормозит процесс перехода. И вот здесь надо понимать, что одни руководствуются традицией, а это люди просто более консервативные, они за то, что кофе он, а другие, они ничуть менее грамотные, они, может быть, даже наоборот, чуть больше понимают. И они хотели бы уже, да, как-то помочь этому слову встать в ряд похожих слов, они говорят «оно». И ты уже начинаешь сомневаться, а надо ли тебе так настаивать на том, что кофе он. Бывают другие истории. Но вот слово «подростковый», да, уже сместилось в сторону «подростковый». Но тот, кто продолжает говорить «подростковый», вроде бы нарушает норму, он же отнюдь не менее грамотный, а наоборот, может быть, более грамотный. Он когда-то учился хорошо, он запомнил это слово, он его смело употреблял, несмотря на то, что мало кто его поддерживал. И теперь мы должны его поправлять и говорить, нет, не подростковый, а подростковый. Почему? И вот когда таких историй много, ты становишься гораздо более аккуратный, более сдержанный. И вообще, мне кажется, любая терпимость к чужому мнению, к чужому поведению, к чужому внешнему виду, это все процесс гармонизации нашего общения. Если хочется что-то обсудить, это именно можно обсудить. Тоже очень терпеливо и спокойно.
1: Про гармонизацию общения. Согласен абсолютно, что если мы видим, что норма начинает меняться, да, что большинство говорит именно так, стоит ли, зная норму, соблюдать ее абсолютно всегда, даже в разговорной речи, понимая, что так уже никто не говорит? Стоит ли, нужно ли соблюдать ее? Я приведу пример. Есть такой оборот по прилете, по приезде. Ну, не говорит так никто. И у меня есть знакомая, которая в какой-то момент решила, что она вот будет говорить абсолютно, вот абсолютно грамотно, соблюдая все нормы. И как-то вот, причем это была такая деловая поездка, и, значит, в присутствии партнеров, коллег, она говорит, ну, я вот по приезде, значит, или по прилете. И как-то это вызвало такой момент антигармонизации вот этого общения. Люди как-то настороженно стали на нее смотреть. Причем люди грамотные, понимающие, да, что да, наверное, так в словаре написано. Вот что с этим делать? Может, как-то ответственные люди должны быстрее менять эти нормы. Все равно же, я так понимаю, заседает какой-то совет, да, там, лингвистический, я не помню, как он называется. Может, его чаще совет собирать? Как-то вот смотреть статистику, что, ну, не говорят по прилете. Давайте все-таки уже поменяем вот окончание.
0: Отличный вопрос. Я сейчас попробую ответить. Боюсь, что упущу какие-то аспекты. Если можно, вы мне, пожалуйста, напомните. Потому что история про слово «по прилете», «по приезде» великолепная. Действительно, очень мало кто так говорит. Хотя сейчас это слово есть в едином государственном экзамене. И как раз школьники учат вот такое правильное произношение. И кто знает, может быть, как раз там еще через 5-10 лет оно получит большее распространение. Это про конкретную историю. Теперь по поводу изменения норм. Вы знаете, директивно ничего не получится. Можно в словаре сделать другую помету. Но, во-первых, мало кто смотрит словари. Во-вторых, люди как привыкли, так уж и будут говорить. Невозможно взять всех, посадить в один огромный актовый зал и сказать, так, с завтрашнего дня все говорим так. Так не бывает. Язык живой, и мы не можем таким образом решать наши проблемы. А в-третьих, самое важное. Вы знаете, вот тот вопрос, который вы мне задали, Я очень часто на него отвечаю и даже придумала такой термин, но это уж точно мой, я говорю,

0: Это коммуникативная гибкость. Вообще, мне кажется, как такая, знаете, острота ума, пытливость и коммуникация тоже требуют какой-то адаптации. Ты же понимаешь, с кем ты говоришь, где говоришь, как говоришь, поменяй регистр. Меняется тот, кто умнее. Простите меня за такую резкую формулировку. Ты же видишь, здесь неуместно. Точно так же, как неуместно в бальном платье прийти в спортивный зал и наоборот. Можно, конечно, свою речь скорректировать. Невозможно повлиять на речь другого человека. Да, ты вызовешь обратную реакцию, скорее всего, негативную, сдержанно негативную или агрессивно. Но твоя-то речь в твоих руках, но будь хозяином своего языка. При этом выбор в каждом конкретном случае очень индивидуален. Вот мы сейчас наблюдаем процесс, как смещается ударение в глаголах. Предположим, мы с вами говорим «звонит», «звонишь», «звоним», «повторит», «включишь», «включим свет», «включим камеру». Но мы видим, да, что уходит ударение, там «солит», «сверлит», а кто-то и звонит, говорит, и удивляется, говорит, да ладно, никто не говорит «звонит», это с кем вы там общаетесь? Вокруг меня все говорят «созвонимся». И ты каждый раз думаешь, могу ли я сказать «звонит» или все-таки пока еще не могу. И вот у каждого есть такие слова, которые ты не можешь произнести ни за что, и ты продолжаешь говорить. Звонит, ты склоняешь числительный, пусть даже ты одна такая в банке или очереди. Ты продолжаешь, склонять топонимы на «о», потому что, тебе кажется, это зона твоей ответственности.
1: Ольга Александровна, какую песню будем слушать?
0: Мы будем слушать песню, которая называется «Седьмая школа». У нее есть еще второе название. Мы как-то случайно сейчас поговорили об образовании. Я уже упомянула ЕГЭ. Я когда-то и вся моя семья окончила седьмую школу. Я в этой школе много лет работала. Там мои любимые выпускники. И мне кажется, образование как раз и позволяет людям разговаривать о том, о чем мы разговариваем, и делать это достойно. Поэтому все мы родом из детства. И пусть прозвучит песня о седьмой школе.
1: Группа «Хай-Фай» вот так неожиданно, благодаря Ольге Александровне Сальниковой, сегодня звучит на радио «Гордость». Мы говорим о русском языке на русском языке в программе проекта «Давайте по-русски».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirFarm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Мытищах можно видеть необычный памятник русского модерна, авторства Льва Кекушева? Это водонапорная башня, одна из старейших в Подмосковье. Когда-то она была частью причудливого архитектурного ансамбля из красного кирпича с белой лепниной. Был это не особняк, а вагоностроительный завод, самый первый, давший начало самому знаменитому в Мытищах производству. К сожалению, для нового строительства обветшавшие стены снесли, а башня у железнодорожной станции осталась. Красная, кирпичная, с зубцами, белыми украшениями. Внутри даже сохранились старинные резервуары для воды. Сейчас башню планируют реконструировать.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Маленькое облачко».
2: Маленькое облачко по небу плывет. То ли это мордочка, то ли самолет. От луны не скромнится яркий кругосвет, словно плод смоковницы между летом лет. И пока не ночь еще, но уже не день, это полуночище света полутень. Мышь летит летучая в свет моих окон. Русь моя могучая, кто не верит, вон.
1: Это стихотворение поэт Ольга Аленкина написала 18 сентября 2024 года, ночью. Ее дети спали в коридоре подальше от окон, в целях безопасности. Железногорск Курской области, где живет семья Ольги, не затронуло вражеское вторжение, но обстрелы часты. Ольга не спала, охраняла детский сон. «Я задумалась о происходящих событиях», — рассказывает она, «и о том, как разные люди по-разному на них реагируют. Одни идут на фронт добровольцами, другие помогают фронту, чем могут, собирают продукты, теплые вещи, плетут маскировочные сети, а некоторые не верят в нашу победу, уезжают, отказываются от родины. Непонятно мне, как можно не любить свою страну?»
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
5: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о радио «Гордость».
4: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
6: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
4: В Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни, а до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в НК. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт. Ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Подоплека. Это слово сегодня обычно звучит в переносном значении. Скрытая причина, тайная основа события. У этой истории есть своя подоплека. Так говорят, имея в виду нечто спрятанное от глаз. А ведь изначально подоплека вовсе не метафора, а вполне осязаемая деталь одежды. Так называли подкладку крестьянской рубахи – дополнительный слой ткани от плеч по груди и спине с изнанки. Он защищал основное полотно от износа и пота, делал одежду прочнее и долговечнее. То есть подоплека в буквальном смысле то, что находится под оплеком, под верхним слоем. Постепенно слово вышло за пределы бытового обихода, и значение его изменилось. Подоплекой стали называть тайную изнанку событий, их неочевидную часть. Так деталь крестьянского костюма превратилась в точное слово для обозначения скрытых мотивов и глубинных причин, когда важнее не внешняя сторона, а то, что под ней.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, но чуть-чуть помогаю.
4: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Но я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Семья – это не просто группа людей, которые делят один холодильник и спорят, чья очередь мыть посуду. Это то самое уникальное место, где вы можете быть собой, даже когда вы не в лучшей форме, и весь мир вокруг кажется слишком сложным. В нашей стране семья всегда была и остается высшей ценностью, тем самым краеугольным камнем, на котором держится все наше общество. Это живая база, где из маленького человека формируется личность, и где передаются те самые важные жизненные правила, которые не выучишь по учебникам. Главная цель семьи на этой земле звучит удивительно красиво – умножение любви. И это не про розовые облака из кино, а про реальную поддержку, взаимную выручку и ответственность друг за друга каждый день. Когда снаружи штормит или новости заставляют нервничать, именно крепкая семья становится тем самым источником внутренней опоры, который помогает пережить любую нестабильность последних лет. Как гласит народная мудрость, вся семья вместе, так и душа на месте. Сегодня поддержка семьи – это один из главных приоритетов в стране. Запускаются целые национальные проекты, чтобы детей в домах становилось больше, а родители чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Но никакие указы не заменят ту атмосферу, которую мы создадим сами. Наши общие воскресные обеды, только нам понятные шутки или легендарные истории о прадедушке, которые мы с гордостью пересказываем детям. Семья – это ведь про неразрывную связь поколений и про то самое генеалогическое древо, которое дает нам силы крепко стоять на ногах. Ведь человек именно семьёю крепок. И когда дома все ладно и согласно, то и любое другое дело в жизни идет прекрасно. В конечном счете, крепкая семья – это и есть наша главная опора и то единственное наследство, которое действительно стоит беречь и передавать дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: История одной песни.
2: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Алиса Орлова. «Благодатный огонь».
3: Благодатный огонь сошел, сошел. Апокалипсису не быть. Еще год обнимать пополневших жен. Еще год секретарш кадрить. Еще год сыновьям уходить на фронт, по окопам сидеть в пыли и дырявить ракетами синий зонт не святой и святой земли. Ты, видать, пожалел нас, накинув год. Ты наивный святой чудак. Мы же смерть, помолясь, переходим вброд из кровавых восстав атак, где ночное небо линяет в синь, обнажая пустыне дно. С благодатным огнем подари нам сил, раз вернуться не суждено. Пусть обратной, как видно, дороги нет, но судьба не страшит ничуть. И горит благодатный пасхальный свет, освещая солдатам путь.
4: Это стихотворение родилось в 2024-м в пасхальную ночь. Вот как описывает эту историю автор, поэт Алиса Орлова. «Сошел благодатный огонь. Мы ждем его каждый год, но с каждым разом волнуемся все больше, потому что чувствуем, еще чуть-чуть, и терпение Господа будет превышено. Но вот происходит чудо, и нам дают еще один год».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Дедлайн. Это слово прочно обосновалось в деловой речи. Так называют крайний срок выполнения задачи, момент, после которого работа считается просроченной. Дедлайн – англицизм. Буквальный перевод – мертвая линия, граница, за которой заканчивается отведенное время. Исторически этим словом обозначали линию, пересекать которую заключенным было запрещено. Позже значение смягчилось и стало использоваться в журналистике и других сферах как обозначение окончательного срока сдачи работы. В современном русском дедлайн также звучит в профессиональной среде. В редакциях, офисах, учебных и проектных институтах то и дело можно услышать «поджимает дедлайн» или «нужно уложиться в дедлайн». По-русски эту ситуацию можно описать и проще. Крайний срок, срок сдачи, наконец, сроки горят. Многие так и говорят, но дедлайн тоже прижился и чувствует себя востребованным.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Наталья Подольская. Певица.
2: Любить родину значит не только испытывать теплые чувства, но и делать все, что от тебя зависит, чтобы она становилась лучше. Я часто думаю о том, что у каждого из нас есть возможность приносить пользу своим делам. Для меня это музыка. Через песни, концерты и встречи со зрителями я могу дарить людям эмоции, надежду и объединять их. И мне кажется, именно так каждый человек, независимо от профессии, может вносить свой вклад в жизнь общества. Гражданственность проявляется в самых простых поступках – уважении к людям, соблюдении законов, ответственности за свои слова и действия, готовности помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это не обязанность для отчета, а внутреннее понимание того, что благополучие страны складывается из поступков каждого из нас. Искренне любить свою родину не только словами, но и своими ежедневными делами, наверное, именно в этом и заключается настоящая гражданственность.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные страны.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Виктория Семибратская. А сегодня Донецк одевается в белое.
1: А сегодня Донецк одевается в белое. Колкий саван, отдавшим тепло навсегда. Жизнь по силам отмерена высшую мерою. Снег и слезы, по сути, все та же вода. Заметает кострища разбитые площади, забинтует ожоги и раны домов. Ты все видишь и знаешь, бессмертный мой Господи. Мы так близко, что слышится отзвук шагов. В небо крики молитвами помощи Вышнего. Выпал снег в день, когда не бывает темней. Мы все выдержим, слышишь, мой Господи, выживем ради правды и звонкого смеха детей.
2: Прозвучавшее стихотворение написано 8 декабря 2023 года. Вот как рассказывает его историю автор, поэт из Донецка Виктория Семибратская. Рано утром в дороге услышала характерный звук прилета. Через 2 часа возвращаюсь и вижу, снаряд попал в торговый павильон. На месте здания огромная воронка. На улице мороз, в воздухе белеет пар из разорванной трубы отопления. У дороги стоит девочка-подросток. Ждет, когда спасатели извлекут из-под обломков и ее мать. Она надеялась, что мама осталась жива. И вдруг пошел мелкий робкий снег. В тот день в Донецке погибли и были ранены очень многие.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Бердске можно увидеть единственный в России памятник предпринимателям-челнокам? Поставили его в 2015-м, когда этот бизнес в том виде уже практически отошел в прошлое. Скульптурная группа вровень с пешеходами, чтобы удобно было подойти и посмотреть. Изображает мужчину и женщину с большими клетчатыми баулами, набитыми турецким или китайским барахлом на продажу. Есть поверье, что если потереть руку женщины, в жизни обязательно повезет. Еще можно опустить монетку в баул и привлечь в дом богатство. Скульптуры стоят возле входа на городской рынок, как память о временах, когда челноки держали на плаву всю страну.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Саломея» и «Андриена Лакуврер» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи – Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Монумент «Скорбящая мать» в Цивильске – это символ памяти и горечи. Он был открыт 30 сентября 2006 года. Его создал талантливый чувашский скульптор Анатолий Розов. Этот памятник посвящен героям, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы, а также воинам-афганцам и участникам боевых действий. История создания памятника началась в конце 80-х годов прошлого века. На собрании работников совхоза «Присурский» жители единогласно поддержали идею о воздвижении монумента. Они вложили собственные средства и в 1990 году открыли его в День Победы. Это место стало центром памяти для местных жителей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии – из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной – потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерская. В 92-м, после распада Советского Союза, он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская «О войне не пишу».
2: Я давно не пишу о войне, о войне не пишу. И не знаю сама, это старость уже или зрелость. Только снится к утру, незнакомую землю пашу. Я любила ее, а она подо мной загорелась, задрожала, зашлась в ожидании большей беды, как по шву порвала старый мир от крыльца до сарая. Не хватает воды той земле, не хватает воды. Пожелтела, поблекла, сама не своя, не сырая. Что за тени бегут, задыхаясь вдоль мертвой реки? Вряд ли помнят уже, кто когда затянул пояса им. Эти гордые люди, живущие здесь вопреки старой песне о том, что свои мы, своих не бросаем. Постаревшие дети, взрослевшие из-под полы, в детство впавшие матери, сжавшие мир как заточку. Из любого зерна прорастает здесь только полынь, под засушливый шепот за сына, за мужа, за дочку. Из любого угла мягко стелится ласковый дым, словно даже огонь растворяться бесследно подучен. Я завидую тем, кто уходит от нас молодым, не увидев, как мир выгибается в смертной подучей.
1: Поэт Лада Пузыревская написала это стихотворение в начальный период СВО, после продолжительной тишины в стихах, связанной с переосмыслением происходящего на Донбассе.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Любой согласится. Рюкзак – вещь простая и удобная. Без рюкзака сегодня не обходятся ни поездки, ни прогулки, ни учеба. Наверное, никого не удивит, что рюкзак и слово, его обозначающее, немецкого происхождения. Немцы издавна славились пристрастием к порядку и практичности. Слово «рюкзак» буквально складывается из двух частей. «Рёкон» – спина, и «зак» – мешок. Получается очень точное определение – мешок, который носят за спиной. Изначально рюкзаки использовали в походах и военном деле. Это был удобный способ переносить вещи, оставляя руки свободными. Интересно, что само слово почти не изменилось, когда пришло в русский язык. Мы лишь немного упростили произношение, но смысл остался прежним. Сегодня рюкзак – это уже не только удобство, но и стиль. Разные формы, размеры, материалы, но суть – осталось прежней. Все свое несу за плечами.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня патриотизм начинается с моих родных мест. Это город Лутугино, недалеко от Луганска. С людей, которые верили в меня, когда у меня ничего не было. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна становилась сильнее и лучше. Это уважение к культуре, истории и людям, которые живут во всех уголках нашей необъятной Родины. Выходя на сцену, я понимаю, что моя музыка тоже часть этого.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. «Россия. Сила».

0: этот мир для нас един.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и душу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами. В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Анна Май. Я, ты, он, она.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце XVIII века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом купца Сухова – один из символов Барнаула. В середине позапрошлого века его построили для местной династии предпринимателей и меценатов. Это они когда-то подарили городу здание горного училища и несколько церквей. Один из Суховых был городским головой. В красно-кирпичном доме на Малой Тобольской улице располагались магазины на первом этаже и квартиры приказчиков. В наше время дом Сухова получил статус памятника архитектуры. Сейчас его реставрирует местный предприниматель Евгений Лишин. Уже совсем скоро здание будет выглядеть точь-в-точь, как в начале 20 века, с красной штукатуркой и богатой белой лепниной.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18 столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Патриотизм всегда вызывает массу споров. И время моей юности выпало на там, конец 80-х, на 90-е, когда патриотизм был не в чести, прямо скажем. Но со временем ты вроде бы там впитываешь культуру всего мира. Тебе интересно то, интересно это, экзотика, ты ездишь по разным странам. Но со временем ты вдруг... В тебе начинает прорастать свое русское, настоящее. Да? Через литературу, которую я вообще считаю как бы даром, который вот нам принадлежит. Да, он принадлежит и всему миру. И со временем ты вдруг начинаешь как бы чувствовать себя русского человека. Я обожаю, там, допустим, китайскую кухню. Я еду в Китай, на третий день я уже хочу борща. От этого ты никуда не денешься. И это не только вот в таком как бы приземленном, да, материальном проявляется. Ведь возьмем ту же русскую литературу. Это единственная литература, которая ставит перед человеком предельные вопросы. И мы живем в этой культуре, мы ее несем. Ведь там и культура советского периода, кинематограф. Мы все равно живем в этом как бы культурном пространстве, в этом культурном мифе. Вот, мне кажется, это и есть любовь к родине. К родине, которая знала и трагические события, да, и катастрофы, и какие-то глобальные победы. Ну, разумеется, там 9 мая, 12 апреля – это наши так, такие как бы реперные точки. И патриотизм невозможен без любви к своей культуре. Культура – это то, что нас склеивает, объединяет.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы хали.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Приоритет духовного над материальным для меня — это живой опыт. Я его несу через всю жизнь.

0: Деньги, они как метроном, помогают держать ритм жизни. Но мелодии этот метроном не создает. Если сделать деньги главной целью, постепенно потеряется вкус к тому, что действительно важно. Я видел очень много, очень часто. В дорогих студиях рождаются технически безупречные, но абсолютно бездушные треки. Рядом в обычном гараже песни, которые берут за душу, потому что в них правда, боль, надежда, настоящая любовь. В 2015 году мы написали песню «Бессмертный полк». Это было для первого шествия «Бессмертного полка» в Москве. И мы создавали ее, невзирая на, мягко скажем, такую немодность в музобществе, тему патриотизма. Мы искренне написали о памяти, о связи поколений. Перечитали горы писем с рассказами внуков и правнуков, о героях своих семей. Такие вещи нельзя забывать. И вот уже много лет эта песня живет своей жизнью. Каждый год 9 мая нам присылают видео из самых разных уголков страны. Школьники на торжественных линейках, малыши из детского сада. Все серьезные, трогательно поющие слова, которые мы когда-то написали. Недавно получили записи детей из церковно-приходской школы. Они тоже спели «Бессмертный полк». В эти минуты приходит мысль, вот что по-настоящему ценно.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трунный,

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любовь.

вы меня задерживаете.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
5: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка-земля-то поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Грибушина – один из символов Перми. Именно его, возможно, изобразил Пастернак в романе «Доктор Живаго» под именем «Дома с фигурами». Фигуры – это, конечно, изображение женских головок на фасаде. Их лица на самом деле лепили по фотографиям дочерей хозяина дома, мецената и коммерсанта Сергея Грибушина, который держал в Перми компанию по торговле чаем. После революции в доме были тубдиспансер и больница. Уже в наше время дом отреставрировали ученые. С помощью специальных составов они удалили со стен наслоения более поздних эпох. Так что сейчас мы можем вновь любоваться роскошной лепниной и скульптурными украшениями особняка.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
2: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в сирене.

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и душу мне безмилова, не волей, воля, волюшка.
3: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь». Так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Радио «Гордость».

Мальчишка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
3: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
2: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина – русский лебедь. Национальное достояние стало примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост – 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительская, отношения к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из «Баедерки». В 22 стала солисткой «Мариинки». Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась «Жизель». Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила «Золотой софит» за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престе. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бести. Так молодые люди называют лучшую подругу или друга, самого близкого, проверенного, своего человека. Слово пришло из английского языка. Бести – ласковое уменьшительное от best friend – лучший друг. В русском оно закрепилось именно в форме бести и звучит в дружеском теплом обращении, например, «моя бести». По смыслу, это почти полная замена привычного «лучшая подруга» или «лучший друг», но оттенок все-таки иной. Бести – слово более неформальное, разговорное, связанное с молодежной средой и культурой соцсетей. Оно подчеркивает не просто дружбу, а эмоциональную близость, общность интересов, постоянное общение. Да, в русском языке есть точные аналоги. «Лучший друг», «закадычная подруга», «не разлей вода». Но «бести» звучит короче и мягче. Почти как личное прозвище, поэтому и прижилось. Сегодня «бести» – типичный пример молодежного сленга. Слово иностранное по происхождению, но уже освоенное русской речью и понятное без перевода.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Перми можно увидеть единственный в России памятник реке Каме? Поставили его в 2010-м, на очередную годовщину основания города. 5 столбов из уральского камня, из них 3 поддерживают огромную старинную ладью, отлитую местными умельцами из металла. Но особенное внимание привлекают сложные металлические отливки, украшающие столбы. Они напоминают о пермском зверином стиле, уникальных образцах бронзовой скульптурной пластики, которые ученые находят в прикамских захоронениях. Среди отливок, украшающих композицию, можно узнать характерную фигуру золотой бабы, ставшую известной благодаря романам пермского писателя Иванова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасно, потому запоминаем простую инструкцию: ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения русский.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мара.
1: Человеческая жизнь – главная ценность, бесценный дар, данный человеку свыше. Человек – это и есть жизнь, а жизнь – это сам человек. Русский человек всегда задавался вопросом, для чего он живет, в чем смысл и предназначение человеческой жизни на Земле. И наша великая русская литература, наши писатели, философы дают ответ на эти вопросы. Высокие ценности, высшие идеалы и стремление сделать мир лучше. И русский воин во все времена, во всех войнах всегда вел битву за жизнь, за своих детей, за своих внуков, за жизнь будущих поколений на нашей земле. И сейчас наши ребята на фронте тоже ведут битву за жизнь. И во все времена наши воины были способны на великий подвиг – отдать свою жизнь за жизнь других людей, за жизнь новых поколений на нашей земле.
2: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость Самара» 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что ты своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, тут это объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
3: Всем привет. Лампасы здесь. От всего сердца для всех слушателей радио «Гордость» мы дарим нашу песню «Врет четвертая струна». Это дуэт Лампасы и Алексея Глызина.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие любят детективные фильмы и сериалы. Это же интересно, как вычисляют злодея, как доказывают виновность. И практически в каждом не обходится без экспертов. При этом в доброй половине картин говорят «эксперт». Впрочем, в политических и социальных ток-шоу не менее часто эксперта в какой-то области представляют как эксперта. А он и не возражает, как будто так и надо. Но так не надо. Нужно говорить «эксперт». Это единственно верный вариант, зафиксированный всеми словарями. Есть расхожее мнение, что «эксперт» с ударением на первый слог относится к профессиональному жаргону, но это не более чем мнение. В словарях такой нормы нет даже с пометкой «профессионализм». Наоборот, часто указывают «эксперт» неправильно, так что говорим «эксперт» и только так. Тем более, если вы снимаетесь в кино, ведете криминальную хронику или вас приглашают в эфир в качестве эксперта.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.
3: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
7: Всем привет. Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
8: И Ксения Коржова. Проект «Кода». Песня «Как ты там?».
7: Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои. А я-то...

0: Союза.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием, при этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыхали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: всей.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Иверский женский монастырь – жемчужина Самары. Построенная в середине позапрошлого века, красно-белая обитель надолго определила архитектурный облик города со стороны Волги. После революции монастырь был разграблен, однако часть зданий дожила до реставрации в наши дни. Среди них Иерусалимский храм необычной архитектуры. У этой церкви целых 9 позолоченных главок, стены красного кирпича, богато украшенные белой лепниной. Под куполами красивые кокошники в русском стиле. В наше время именно с Иерусалимского храма началось возрождение обители. Долгое время в нем жили первые монахини. Сейчас церковь полностью восстановлена.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе, порядки их получения на avroramoll.ru 18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. «С тобою по пути».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет афиша великой страны. Концерты.
2: 15 августа в столичном клубе «Магнус Локус» состоится выступление группы «Рок Острова». Мероприятие 18+. 16 августа в саду «Эрмитаж» в Москве пройдет концерт «Вельвет Фест». Участвуют Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Ума Турман и другие. Вход без ограничений. 17 августа в московском клубе «Петер» пройдет выступление Татьяны Булановой. Ограничение по возрасту 18+. 18 августа в столичном клубе «16 тонн на Пресне» радио «Гордость» представляет новую вечеринку «Этнокульт». С вами встретятся шаманы звука из разных уголков России. Цветень, Оймы, Дефне, Нита Кая и диджей Луна. Вход 18+. 21 августа на площадке ВК «Музыка летом» состоится специальное шоу под открытым небом от автора музыкальных блокбастеров Мари Краймбрери. Вход 6+.
1: Регионы.
2: 17 августа в Ростове-на-Дону состоится концерт Григория Лепса. Также артист выступит в Воронеже 19 августа. Мероприятие 18+. В концертном зале «Фестивальный» в Сочи предстоит сразу два звездных концерта. 17 августа выступит Сергей Трофимов, а 18 августа – хор турецкого. Оба мероприятия для зрителей старше 12 лет. 19 августа в ДК «Железнодорожников» в Воронеже ждут группу «Рок Острова». Мероприятие 18+. С 19 августа начнется концертный мини-тур по городам юга Ярослава Сумишевского. 19 числа он выступит в Ейске, 20 августа в Анапе, 21 в Геленджике и 22 в Сочи. Ограничение 12+. 21 августа в Санкт-Петербурге на площадке «Флагшток» состоится концерт группы «Чиж и Ко». Вход 12+. Также в этот день в калининградском «Янтарь-холле» ждут Ирину Дубцову. Вход 6+.
1: Идем в кино.
2: В российском кинопрокате премьера семейного кино «Смешарики. Сквозь вселенные». По сюжету Крош и Ежик попадают в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра. Чем закончится полет, смотрите в кино. Для зрителей 6+.
1: Радиостанция «Гордость».
3: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Мин Дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы Гале.
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго.
0: Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. Процветай, Абхазия.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в эфире Радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и я рад быть рядом с вами и представлять лучшие песни недели. Надеюсь, у вас она выдалась интересной, так же, как и у артистов из нашей десятки. Сейчас расскажу, кто на каком месте оказался. Располагайтесь поудобнее, у нас целый час, ждут и взлеты, и падения, и новые музыкальные релизы, и последние новости российской эстрады, и, конечно, главный трек недели. Кто станет победителем? Обо всем расскажу по порядку. Поехали. Встречайте нового участника нашей десятки. Это проект «Казаки делают хиты». Пробиться к нам ребятам помогли традиции. Они соединили народный вокал с рэпом и танцевальной музыкой. И это сработало на 100%. Песня «Горячая кровь» получила вашу поддержку и теперь среди лучших.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики. Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Много не прошу, небо синее. Лишь счастье да на донышке. Не дышу мне без милого. Не волей, воля, волюшка.
7: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
2: Хит-парад великой страны.
3: С вами Евгений Дубов и лучшие патриотические песни страны. На 9-й строчке сегодня Мия Бойко с треком «Казак». Песня потеряла 2 позиции за неделю, но дух свободы ничем не сломать. Кстати, певица объявила войну хейтерам в своих соцсетях. Маша больше не намерена тратить время на пустые споры, ведь гораздо лучше. Обо всем говорят ее песни, да и вообще вызывает уважение, что простая девушка из Ленинградской области смогла сама попасть в шоу-бизнес и достичь таких высот. Ну а пока кто-то выдумывает комментарии, чем бы так задеть артистку, она покоряет хит-парад великой страны. Поддержите Мию.
2: 9-е место.
4: Ехал

0: Хит-парад великой страны набирает обороты. Впереди 8-е место. Но сначала время для тех, кто только стремится на нашу вершину. На очереди Олег Чубыкин с треком «Чтобы не кончалось лето». Музыкант сейчас как раз работает над новым альбомом. Релиз ждем в следующем году. Но этот трек уже готов. Вот что Олег рассказал нам о песне.
1: Песня «Чтобы не кончалось лето», я ее хотел сначала включить в прошлый альбом «Вечная любовь», но до нее не дошло дело. И вот сейчас я взялся за эту песню, и, честно говоря, ни на одну песню не тратил столько времени, чтобы добиться вот звучания, как у групп, регги-групп 80-х, типа UB40, вот что-то такое. Мне хотелось сделать такой солнечный трек, ностальгический, о том, что лето уходит, но оно остается у нас внутри. И мне очень хотелось, чтобы люди, когда слышали эту песню, у них поднималось настроение, и они начинали танцевать.
0: Давайте скорее проникнемся этим легким летним настроением. Заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте, чтобы песня оказалась в основной десятке.
2: Кандидат в хит-парад.

Это хит-парад великой страны. И только что звучал Олег Чубыкин с песней «Что бы ни кончалось лето». Если ваши желания с Олегом совпадают, поддержите артиста на радио «Гордость РФ». Ну а мы перемещаемся на 8-ю строчку чарта. Сегодня ее занимает певица Зара с композицией «Ты мне нужен любой». Она поднялась сразу на 2 ступени. Вообще, эта песня – подарок самой себе.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Продолжаем разбирать ваши голоса. И много симпатий получила группа «Свинцовый туман» и проект «Кода». Их песня «Как ты там» взлетела сразу на 3 позиции. Лидер коллектива Дмитрий Нестеров затронул близкую всем тему. Кстати, у трека есть и уникальное видео. Клип ребятам монтировали наши бойцы прямо на передовой, потому что они, как никто другой, знают цену вопросу «Как ты там?». Давайте слушать.
1: 6 место.
2: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: пацаны, я на вас небо посмотрю.
1: Молчание

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Салям, мин Дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
8: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Кто на первом месте? Еще рано пока говорить, лишь полпути преодолели мы к вершине. Давайте познакомимся с еще одним претендентом на попадание в чарт. Это певица Марлен с композицией «Судьба казака». Настоящая история о сильных людях. Она сейчас сама расскажет о ней.
9: Мне невероятно приятно и немного сложно поверить в то, что мою предыдущую песню с такой любовью встретили слушатели радио «Гордость», что она целых 10 недель была лидером хит-парада великой страны. Я благодарна всем и каждому, кто голосовал за меня, и буду признательна, если будете голосовать и в этот раз.
8: Сможет ли этот сингл пробить себе дорогу к вершине чарта «Радио Гордость»? Решать только вам. Слушайте и голосуйте сердцем на нашем сайте.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это была Марлен с треком «Судьба казака». Пока что кандидат в хит-парад великой страны. Но если вы хотите видеть ее и слышать чаще, заходите на радио «Гордость РФ» и выражайте симпатию. Ну а мы переходим к пятой строчке. Ее занимает группа Любэ с песней «Жди меня». И она потеряла одну позицию на этой неделе. Кстати, Игорь Матвиенко недавно признался, что сознательно заложил в куплеты важную мысль Максима Горького «Человек». Это звучит гордо. А вот припев сделал в фирменном стиле Любэ. За это и любим.
1: Пятое место.
2: Человек — это значит бороться.

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: мы здоровы, что ли? Вась.
1: Это радио «Гордость». Сделаем остановку на пути к первому месту нашего хит-парада. Сегодня отправимся в Волгоград, город-герой с невероятной историей. Его представляет певица Нита Кая. Девушка пробилась через сито телевизионных конкурсов и доказала, что народные мотивы в современной обработке все еще актуальны. Ну а сегодня ее песня «Душа» впервые прозвучит на федеральном радио. Тем, кто будет в Москве 18 августа, повезло еще больше. Нита выступит на фестивале «Этнокульт» в клубе «16 тонн» вместе с коллективами «Ойме» и «Цветик».
2: Едем по стране.

0: Это хит-парад великой страны. Мы приближаемся к тройке лидеров. Уже скоро узнаем, кто стал лучшим на этой неделе. Ну а пока четвертая строчка. И на ней совместный трек Михаила Баркова и Сергея Бабунца «Они едут туда». Песня стремительно поднимается в чарте благодаря вашей поддержке. И это неудивительно, ведь в основе трека настоящая, невыдуманная история. Текст написал воин-писатель Дмитрий Филиппов прямо на передовой. И музыканты смогли перенести эту суровую реальность в песню.
1: Четвертое место.
2: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
3: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Скоро узнаем имена трех лучших артистов недели. А сейчас откроем музыкальный архив «Радио Гордость». Год назад наш чарт возглавляла Татьяна Куртукова. Ее «Русская дорога» провела 18 недель в десятке и получила третье место по итогам года. Сейчас самое время повторить и вспомнить, как это было.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Напряжение растет. В нашем чарте остались только сильнейшие треки этой недели. Встречайте.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш подиум и забирает бронзу группа «Зверобой» с композицией «Долгие дороги». Парни уверенно держат позицию благодаря вашим голосам. А все потому, что честны с аудиторией, а их треки написаны людьми, которые точно знают цену каждому слову. Кстати, коллектив регулярно ездит с концертами на передовую и только что вернулся из Мариуполя. И сразу к нам. Встречайте.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы добрались до второго места. Сегодня оно у Владимира Преснякова. Его трек «Невероятно, но факт» потерял одну строчку и уступил лидирующую позицию. Ну, будем надеяться, что ненадолго. Поддержите певца. Кстати, сама песня посвящена его жене Наталье Подольской. Пара вместе уже почти 20 лет, и Владимир показывает пример того, как красиво признаваться жене в любви после стольких лет брака. Слушаем.
1: Второе место.
2: Два

0: Это хит-парад великой страны. Мы добрались до самой вершины. На этой неделе у нас новый лидер. Встречайте, Иракли, диджей Демиксер и проект «Севера». Их совместная работа «Матушка Россия» набрала максимум ваших симпатий и заслуженно занимает первое место. Приятно, что любовь к родине объединяет нас всех. Поздравляем артистов с победой. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Голосуйте за любимые треки и до встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали так, на вас, чтобы привычные программы лояльности для бизнеса. Спасибо, программа лояльности. Совершайте привычные операции, получайте до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
10: Это наша с тобой биография.
11: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
12: Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в 19 веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Любой взрослый и честный человек всегда готов взять ответственность не только за себя, но и за жизнь своей семьи, своих родных. Готов служить им, когда необходимо. Так и со страной. Служение Отечеству – необходимая часть ответственности взрослого человека, ведь без людей нет и государства. Развитие и процветание возможны там, где люди готовы решать сложные задачи и объединяться в трудное время. Как говорил Александр Васильевич Суворов, кто любит свое Отечество,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и душу мне безмилого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Договоры хоть раз в жизни читал и подписывал каждый из нас. И мы уверены, многие сталкивались с трудностью правильного произношения этого слова как в единственном числе, так и во множественном. Как все-таки правильно – договор или договор? Договора или договоры? На сегодняшний день ответ звучит так. Строгой литературной норме соответствует второй с ударением на последнюю «о» – договор. Договоры. В непринужденном разговоре допускается вариант договора, но он считается просторечием. Ну и, конечно, есть профессиональный сленг. Если вам по долгу службы приходится работать с договорами, и в кругу коллег вы начинаете говорить «он подписал договор» или «передайте, пожалуйста, папку с договорами», то на вас могут посмотреть как минимум с легким недоумением. Во всех других случаях лучше применять общеупотребительный и стилистически нейтральный вариант «договор», «договоры», «договоров». И, конечно, не делать ошибок в письменной речи. Во множественном числе именительного падежа нормативный и просторечный или сленговый вариант на письме различаются. Так что пишите правильно «договоры», никак не «договора».
0: Радио «Гордость».
2: Даже зеркале раз.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Каменная черепаха – древний памятник, который в настоящее время стоит возле Градзековского музея в Хабаровске. Еще в середине 19 века эту каменную черепаху обнаружил Николай Михайлович Пржевальский. Она стояла на могиле великого джурджэнского полководца Эсыкуя из рода Ваньянь, который в свое время разгромил Китаничий. Памятник был установлен на могильном холме около почти тысячи лет назад, а после обнаружения исследователем черепаху перевезли в краевой центр, где она находится до сих пор. Кстати, изваяние на гранитном постаменте – одно из двух оставшихся от империи Джурджэнь на Дальнем Востоке. Вторая каменная черепаха сейчас находится в одном из парков Уссурийска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмагу, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. И дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
6: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
4: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. В шинельке драной, без обуток, я помню в поле мертвеца. Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Наталья Подольская, певица.
1: Достоинство начинается с уважения, прежде всего к самому себе, а значит и к окружающим. Это не громкие слова и не стремление казаться лучше других. Это способность поступать по совести, оставаться верным своим принципам и не идти на компромисс с тем, что считаешь неправильным. Человек с чувством собственного достоинства не унижает других и не позволяет унижать себя. Он отвечает за свои слова и поступки, умеет признавать ошибки, сохраняет честь и уважение даже в самых непростых обстоятельствах. Но достоинство – это не только личное качество. Оно связано с уважением к своей семье, истории, культуре и родине. Когда человек бережно относится к тому, что ему дорого, честно трудится, помогает другим и сохраняет верность своим нравственным ориентирам, он тем самым сохраняет собственное достоинство. Именно из таких поступков складывается уважение к человеку, к обществу и к стране. Ведь достоинство проявляется не в словах, а в том, как мы живем каждый день.
2: Реклама.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тем, кто хочет разок посидеть за штурвалом боевого самолета, не обязательно проходить медосмотры и учиться на летчика. Достаточно посетить Музей истории покорения неба, который вот уже полвека работает в подмосковном Жуковском. В нем собрано больше 25 тысяч экспонатов, связанных с историей авиации и космоса. Самый ценный – это подлинная приборная панель учебного космического корабля, того самого, на котором учился Гагарин. А еще в одном из залов можно собственноручно запустить аэродинамическую трубу и сесть за штурвал настоящего авиасимулятора. Он имитирует полет и даже воздушный бой Ила-2, легендарного штурмовика времен Великой Отечественной.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хоть седые его виски, он танцует мастерски. Этот шуточный стишок придумали специально для того, чтобы мы запомнили правильное ударение в слове «мастерски». Отлично, запомнили, но этот правильный вариант единственный верный? Или можно сказать «мастерски»? Как говорится, можно, если очень хочется. Весь 19 век и до второй половины 20-го литературная норма предписывала говорить «мастерски» и только так. Сегодня целый ряд современных словарей допускает ударение на первый слог «мастерски». Большинство из них помечает этот вариант как разговорный, то есть в быту, пожалуйста, сколько угодно. Однако, если вам предстоит выступать в эфире или сдавать экзамены, придерживайтесь традиционной формы «мастерски». Не ошибетесь.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами –

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гражданственность. Для русского человека это особое понятие. Потому что так как мы живем 9 месяцев из 12 на Луне, в лунном климате, то русский человек осознает значение государства, системы, которая объединяет разных абсолютно, да, людей в нечто единое, в собор, в коллектив. Без этого невозможно выжить в нашем пространстве климатическом, географическом. Поэтому для русского человека, который внутри и на самом деле индивидуалист и несколько, немного анархичен. Анархизм вообще как идея появилась в России. Но вот это осознание того, что не выживем мы без государства, оно нас не раз выручало. И после смуты, и после революции, и после 91-го года. Ведь сейчас вдруг мы задумались о том, что страна, государство, в котором мы живем, это не просто подарок, это не случайная какая-то вещь, да, это завоевано потом, кровью, трудами наших предков. И вот это и создает, как бы, это дает осознание ценности, ценности русского государства для русского человека.
0: Истории о главном.
2: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир.

0: и численные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
1: За что вы больше всего благодарны друг другу?
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
0: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Осталиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцу в Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5-тысячную купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Скипать. Слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол «skip» – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка «skip» означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его «скипнул». По форме слово ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово «разговорное», «сетевое», с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Алена Минулина.
1: Высокие нравственные идеалы. Есть такое понятие «инвариант» – неизменяемая основа. В фольклористике, в народной музыке, инвариант – это то, как должна звучать песня со всеми голосами. Но часто бывает так – приезжаешь в село в экспедицию, а песню помнит только одна бабушка. И она поет, стараясь одна заполнить всю фактуру, пройтись по всем голосам, задевает нижние и верхние подголоски. Потому что в голове у нее звучит весь семейный ансамбль, который она слышала с детства, но которого уже нет. Это идеал песни, который она стремится воспроизвести. Благодаря этому сохраненному в сознании идеалу мы, как исследователи и слушатели, имеем возможность соприкоснуться с подлинным старинным искусством. Мне кажется, с нравственными идеалами также. Сохраняя их, мы сохраняем некий инвариант человека, таким, каким его задумал Бог.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значения и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколение россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Без фильтров. Эта фраза звучит все чаще. Скажу без фильтров. Он живет без фильтров. Разговор получился без фильтров. Выражение «без фильтров» пришло из цифровой среды. Там часто используют фильтры, эффекты, которые улучшают изображение, выравнивают кожу, меняют цвета, делают картинку красивее. А вот если без фильтров, значит, как есть, без обработки. Постепенно это значение стало переносным. Теперь без фильтров – это уже не только про фото, а про речь и поведение. Человек говорит откровенно, прямо, без приукрашивания. Иногда это воспринимается как честность, иногда – как излишняя резкость. В русском языке у выражения «без фильтров» имеется множество аналогов. Напрямую, без прикрас, как есть, на чистоту, без ретуши, без масок, без лишних украшений. Пользуйтесь. Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Нара Плей. Включаем и слушаем Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: всегда была за тебя.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где жила настоящая пиковая дама из повести Пушкина? В усадьбе «Большие Веземы», расположенной в нынешнем Одинцово. Когда-то она принадлежала Голицыным, а родственники Пушкина жили рядом и ходили к соседям. Колоритная Наталья Петровна Голицына и стала прототипом пиковой дамы из повести. По легенде, когда-то секрет трех карт ей открыл граф Сен-Жермен, авантюрист, астролог и алхимик. Сейчас Веземы и соседняя Захарова, принадлежавшая бабушке Пушкина, музей-заповедник, посвященный детским годам поэта. Здесь можно увидеть усадебный храм XVI века и роскошный дворец со старинными книгами и охотничьими трофеями.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, человек по-настоящему счастлив, когда чувствует смысл в своем труде. Не просто работает ради денег или статуса, а понимает, зачем он делает свое дело и какую пользу приносит другим людям. Созидательный труд – это ведь всегда про создание чего-то настоящего. Неважно, чем занимается человек – строит дома, лечит людей, учит детей, пишет музыку или работает у станка. Если он делает это честно, с душой и желанием принести пользу – это уже созидание. Я, как музыкант, очень хорошо понимаю это ощущение. Когда создаешь песню не ради чартов, а потому что тебе есть что сказать людям. Когда хочешь поддержать, вдохновить, напомнить о важных вещах. И вот тогда действительно появляется чувство, что твой труд имеет смысл. Есть очень сильная народная фраза: «В народе тот не забудется, кто честно трудится». Мне кажется, в этих словах вообще очень многое сказано про наш народ и про отношение к труду в России. Потому что у нас всегда уважали людей дела. Людей, которые не просто говорят, а создают, строят, помогают работать на совесть. И для меня созидательный труд – это как раз про такой след, который человек оставляет после себя. Песня, дом, доброе дело, помощь людям, память, что угодно. Главное, чтобы после тебя мир становился хоть немного лучше. Потому что именно через труд человек раскрывает себя, свой характер, свой талант и свое отношение к жизни.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Нравственность – это не просто понимать, что есть добро и зло, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки. Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народам России и передавались из поколения в поколение на протяжении всего времени существования нашей страны. Несмотря на сложную историю России, войны, смутные времена, нашей характерной чертой является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Только благодаря высоким нравственным идеалам человек остается человеком и может двигаться вперед, сохраняя стабильность в обществе.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: личные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом 2-й степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Такое родное.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Всем привет! С вами Нана Хатун. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали слово «гамать», то есть увлеченно заниматься чем бы то ни было. А знаете, откуда оно взялось? Как многие словечки молодежного жаргона, глагол «гамать» имеет английский исходник и происходит от слова «game» — игра, в данном случае компьютерная. Первыми, кто увлеченно гамал в нашей стране, были геймеры, и говорили они так — только о своем увлечении. В интернете можно найти дату появления в русском языке глагола «гамать» — 2005 год. Незадолго до этого в свет вышла стратегическая командная игра Defense of the Ancients, или Dota, или Защита древних. Она получила широкое распространение во всем мире, в том числе в России, а специфический жаргон геймеров начал выходить за пределы их круга и обретать новые смыслы. Так что сейчас гамать можно не только в танчике, но и футбол.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Жуковском можно увидеть перспективные летательные аппараты, над которыми прямо сейчас ведется работа? Например, самолеты, реализованные с использованием несущего фюзеляжа и летающего крыла. С 2020 года в городе открыты двери демонстрационного центра ЦАГИ. Раньше он работал только для сотрудников, а сейчас все желающие могут увидеть уникальные архивные фото, макеты экспериментальных установок и модели для аэродинамических испытаний, познакомиться с концепцией сверхзвукового отечественного бизнес-джета. Лекции в центре читают сотрудники ЦАГИ и настоящие летчики-испытатели. Мероприятия рассчитаны на любой возраст.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.

0: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке Этнокульт. 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».
3: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи.

0: Рашен Диско на танцполе и горячо.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня единство народов России – это не просто красивый лозунг, а уникальный опыт сосуществования. Мы живем в стране, где переплелись сотни культур, языков и традиций. И в этом наша главная суперсила, а не слабость. Это единство держится на двух вещах – уважение к самобытности и общей судьбе. Я вижу это как огромную мозаику. Каждая деталь имеет свой цвет и форму, но только вместе они создают масштабную картину. Это значит искренне интересоваться культурой соседа, ценить его традиции, но при этом чувствовать нашу общую ответственность за общую страну. В жизни это проявляется в отсутствии границ между людьми из-за их происхождения. Это когда мы обогащаем друг друга своими различиями, а в трудные моменты объединяемся так, что никакие внешние вызовы не могут нас разобщить. Для меня это про взаимное доверие и понимание того, что наше разнообразие – это и есть то, что делает нас по-настоящему крепким народом. Мы сильны тем, что мы разные, но при этом мы одно целое.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Салям, мин Дефне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что именно Владимирская земля может похвалиться самым северным из древних человеческих поселений, обнаруженных сейчас археологами. Это Сунгирь. Во Владимирском музее можно увидеть все, что ученые нашли там во время раскопок. Благодаря изучению останков людей, найденных во Владимире, мы знаем об уникальных особенностях организма древних, например, о повышенной функции кроветворения. Расположен Владимирский музей в здании, которое меценаты начала 20-го столетия построили в пышном неорусском стиле специально под него. Красно-кирпичный дворец богато украшен изразцами и напоминает музей Отечественной войны 1812 года в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

Другие мужчины так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
2: Как?
1: Новосельцева, разумеется.

0: Виновые сапоги Веры?
1: Да вот еще не решила, но про кофе. Но вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гуманизм. Ну вот еще одна идея, рожденная эпохой Просвещения, когда как бы, человеческое пытались отделить от божественного. И гуманизм — это прекрасно. С другой стороны, что является мерилом человеческого отношения? Да, вот максима: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Но мне кажется, все это такие подпорки, потому что, если говорить по-честному, если человек создан по образу и подобию Божьему, то вот это и есть то зерно, откуда растет гуманизм. Потому что невозможно нечеловеческое отношение к другим, если все созданы по образу и подобию Божьему. Как только люди забывали о связи с Господом, так сразу и гуманизм куда-то девался. Об этом кричит вся история человечества.
0: Истории о главном. Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
4: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
3: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
5: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
3: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавт. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 14-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Ксения Стриж, актриса, теле- и радиоведущая.
1: Историческая память и преемственность поколений. Но это естественно. Я считаю, как-то странно, если человек не знает, откуда он, кто его предки. Просто на бытовом уровне про свою семью, ведь хочется же узнать не только, кто твой мама и папа, но кто твой дедушка и бабушка, прадедушка, прабабушка, откуда, что, какие. Ну, мне кажется, это просто это норма. И то же самое, естественно, если говорить о родине, об истории своей страны, своего города, о том, чем твоя родина гордится, какие были удачи, неудачи, неважно, нужно это знать. И, конечно же, сохранять память. Это же как вот отдельно взятый человек. Вот, человек живет, пока его помнят, даже если его не стало. Так и здесь, мне кажется, если на ком-то закончится память о твоем роде, о твоем происхождении, то и закончится память об этом.
2: Реклама.
3: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
4: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «киоск» имеет персидское происхождение? В Персии так называли «дворец». Оттуда слово попало в Турцию и прижилось в более скромном значении «особняк». По мере продвижения по европейским странам киоск становился все легче, изящнее, невесомее. Во Франции киосками называли постройки для отдыха в садах и парках – шатры, павильончики, беседки. В этом значении во второй половине XVIII века слово попало в Россию и получило развитие уже на русский лад. Киоском, например, могли назвать военную палатку, а через некоторое время слово «киоск» полюбилось торговцам. Они-то первые и стали употреблять его практически как синоним ларька. Но отличие все же сохранялось. Ларек выглядел без претензий на изысканность и торговал в основном продуктами и предметами повседневного спроса. Более изящные киоски предлагали газеты, журналы, прохладительные напитки, мороженое, театральные билеты. Различие сохранялось вплоть до 90-х годов прошлого века, эпохи ларьков и ларёчников. Сегодня, особенно в крупных городах, киоскам велено вид иметь приличный. Размещаться строго в определенных местах, торговать определенными видами продукции и обеспечивать покупателям комфорт и безопасность.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Исторический музей Южного Урала в Челябинске – это не только настоящая сокровищница, но и центр научных исследований и дискуссий. Здесь собраны более 300 тысяч экспонатов. Это и минералы, и зоологические и ботанические коллекции, и палеонтологические артефакты. Музей разделен на 4 уникальных раздела. Первый рассказывает о природе и древней истории региона. Второй погружает в народный быт, а третий – в события 20 века. Но настоящая изюминка – музей на крыше. Это смотровая площадка с выставочным залом, откуда открывается потрясающий вид на город. Каждый экспонат здесь – это история. Музей сохраняет наследие Южного Урала.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.

Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Справедливость – это принцип, при котором каждый получает то, что заслуживает. Труд оценивается по достоинству, права и обязанности распределяются равноправно, а поступки влекут за собой соответствующие последствия. Это честность и беспристрастность в отношении между людьми, уважение к закону и человеческому достоинству, когда никто не ущемляется из-за происхождения, статуса или взглядов.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945. За 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют, какие люди. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Присте. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио.

Родительский дом с голубыми ставнями. Не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в душу. Но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин. Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали. Только видели бесть да цветь, да ракитник кривой безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, быть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда. Знакомый ваш

0: живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сирени, с приветствием вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где можно увидеть самые оригинальные транспортные памятники в России? В набережных Челнах стоят мемориальные трамвайный вагон, пожарная машина и даже автомобиль инкассатора. Внутри трамвая можно познакомиться с краткой историей трамвайного движения в городе. Кстати, вагон сделан на Усть-Катавском заводе. Именно такие в начале 70-х ездили по городу. Инкассаторская машина, наверное, единственный такой памятник в России. Бронированный автомобиль «Охта». Это бюджетный отечественный вариант, разработанный на базе «Газели». Памятник поставили в 2011-м с подписью «Самоотверженному труду всех инкассаторов посвящается».
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не воли, воля, волюшка.
3: Привет, на связи Цветин. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом. А его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом «Бизнес».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коллаборация. Это слово серьезно потеснило в нашей речи простое русское сотрудничество. Почему-то особенно коллаборацию полюбили в научной сфере, искусстве и в бизнесе. Казалось бы, что тут такого? Очередное иностранное заимствование. Мало ли их. Но вот у коллаборации существует еще одно очень негативное значение. Это не сотрудничество в хорошем смысле слова. Это помощь, которую жители захваченной врагом территории оказывают оккупанту во время войны. В русском и многих других языках коллаборационистами, чувствуйте общий корень, называют тех граждан, оккупированных нацистами стран Западной Европы, которые активно сотрудничали с фашистским режимом. Тех, которые сдавали гестаповцам своих же соседей. Наиболее известный пример коллаборационизма – это режим Виши во Франции. Неудивительно, что после разгрома Третьего Рейха коллаборационистам припомнили все их грехи. Так что давайте говорить по-русски и не заменять сотрудничество коллабораций. Для русского уха заимствование коллаборация звучит неприятно.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке и получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и

0: Взаимоуважение. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, человеку в жизни очень важно чувствовать две вещи: что его уважают и что он не один. Потому что даже сильному человеку иногда нужна поддержка. Мне кажется, у нас в России это чувство взаимопомощи всегда было особенно сильным. Я часто замечаю, как люди у нас помогают совершенно незнакомым. Кто-то собирает деньги человеку на лечение или на сложную жизненную ситуацию. Кто-то поддерживает семьи, кто-то становится волонтером. И люди делают это не ради выгоды, а просто потому, что по-другому не могут. Мы все помним, как во время пандемии тысячи людей по всей стране помогали друг другу, привозили продукты, лекарства, поддерживали пожилых. И именно в такие моменты особенно понимаешь силу человеческого единства. Но взаимопомощь невозможна без уважения друг к другу. Потому что уважение – это вообще основа нормальных человеческих отношений в семье, в дружбе, в работе, в обществе. И мне кажется, пока у нас есть это чувство плеча рядом, способность помогать и оставаться людьми по отношению друг к другу, у нашей страны есть огромная внутренняя сила.
0: Реклама.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Россия – чемпион по ядерной энергетике в мире. 80% мирового рынка контролирует Росатом. Сейчас компания строит 22 энергоблока АЭС в 7 странах. Среди наших партнеров – Египет, Турция и Китай. С Египтом мы подписали соглашение на строительство 4 энергоблоков с реакторами 3-го поколения. Первые два возводятся с 2022 года, третий заложили в прошлом году, а 4-й – в этом. В 2025-м специалисты Росатома достроят АЭС «Акуйл» в Турции. Это супербезопасная станция, способная выдерживать землетрясения до 10 баллов. Еще наша страна построила 6 энергоблоков для Тяньваньской АЭС на берегу Желтого моря в Китае. В работе еще 2. Кроме того, российские специалисты возводят 2 новых реактора на китайской АЭС Сюйдапу, которую изначально строили американцы.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. На огороде.
2: На огороде зреют кавуны, так их когда-то звал мой папа в детстве. Я надеваю старые штаны, иду на огород. Куда мне деться? Люблю я потрудиться на земле. Не модно, а реально заземлиться. Люблю, когда свое все на столе. И знаю точно, есть мне чем гордиться. Созревший нарезаю я арбуз, как папа, треугольник вынимая, и улыбаюсь. Груз совсем не груз, когда земля до косточек родная.
3: Многодетная семья поэтессы Ольги Аленкиной и писателя Юрия Пусова живет в Железногорске Курской области. Недавно они купили дом в деревне. Там сад с малиной и яблонями, большой огород и даже бахча с арбузами. По семейной традиции, перед тем, как разрезать арбуз, из него вырезают маленький треугольничек. Этот самый лакомый кусочек со сладкой сочной мякотью предназначается для самого младшего ребенка. В этом году арбузы выросли особенно большие, рассказывает Ольга. И всякий раз, когда мы приезжали в деревню, мне думалось, как тяжело людям, которым пришлось оставить свои дома и землю. В августе Железногорск принял переселенцев из районов, пострадавших от вражеского вторжения.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Немногие знают о том, что автор неофициального гимна США «Боже, храни Америку» Ирвинг Берлин родом не просто из России. Он родился в Тобольске Тюменской области. Имя мальчика из тюменской еврейской семьи сегодня занимает достойное место в мировой музыкальной истории. Его настоящее имя – Израиль Бейлин. Также известно, что дочь Ирвинга, Линда, бывала в Тюмени. Она рассказывала о том, что слышала от отца истории о том, что он родился в первом городе Сибири за Уралом. В поисках другой жизни семья будущего музыканта в начале 20 века эмигрировала в США. Новая жизнь была полна трудностей. Родители работали на низкооплачиваемых должностях, чтобы свести концы с концами. Однако именно в этом трудном окружении у Ирвинга развилась страсть к музыке. Он стал известен благодаря своей способности создавать мелодии, которые запоминались и нравились широкой публике. За год до смерти Берлина в 1988 году тюменский джазмен Всеволод Бессараб организовал в областном центре джазовый фестиваль в его честь. Тюменские музыканты тогда отбили юбиляру телеграмму: «Уважаемый Ирвинг, поздравляем вас со столетием. В вашу честь проводим фестиваль в Тюмени». И письмо дошло до адресата. Дочка композитора ответила, что отец был тронут поздравлением тюменских музыкантов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российская система водохранилищ мощнейшая в мире. Собственно, водохранилище – это искусственный водоем для регулирования стока. Предтечи современных – это древнегреческие плотины для регулирования разливов Нила. Всего в России больше 2000 водохранилищ. Первое построили при Петре Великом в Алапаевске на реке Нейва для металлургического завода. Но бум их пришелся на советское время, когда в рамках проекта ГЛРО стали сооружать мощные гидроэлектростанции. Именно тогда построили ДнепрогЭС и Волховскую ГЭС, снабжавшую Ленинград. Война прервала многие советские проекты, но не уничтожила их. Гигантское братское водохранилище – одно из любимых детищ Хрущева. До сих пор наши искусственные водоемы лидируют в мире и по площади зеркал, и по объему воды. Они неотъемлемая часть энергосистемы нашей страны. Часто их строят при ГЭС, а еще гидроэлектростанции и системы водохранилищ помогают бороться с паводками и засухами, которых становится все больше из-за изменений климата.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейством. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера.
0: Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций, речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Когда я слышу слово «служение», я представляю не только солдат на параде, хотя их тоже. Я представляю врача, который 30 лет принимает пациентов в районной поликлинике. Учительницу, которая выучила полдеревни. Тракториста, который встает в 4 утра. Все они служат своей стране. Каждый на своем месте. Я тоже хочу так, чтобы моя работа была не только про деньги, а про какую-то пользу. Ответственность за судьбу страны – это, по сути, ответственность за то место, где я нахожусь. Если каждый будет делать свое дело честно, страна сама собой станет крепче. Перекладывать это на кого-то наверху нечестно, прежде всего, по отношению к себе.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
3: Привет, Нижний!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Проповедуя жизнь.
2: Словно гадина гибкий, враг сумел преуспеть. С голливудской улыбкой, сея хаос и смерть. Части света ломая, плюща шар голубой. Русь, 9 мая, продолжается бой. Отобьем и отстроим, и ни шагу назад. В роли супергероя снова русский солдат. Степи, пламя и грохот, разверзается ввысь. Мы меняем эпоху, проповедуя жизнь.
3: Наталья Дебелева – поэт и журналист, автор 3 стихотворных сборников, лауреат литературных конкурсов и премий. Большинство ее стихотворений последних лет – это гражданская лирика, фронтовая поэзия. Наталья часто читает свои стихи на концертах, в боевых подразделениях в зоне специальной военной операции, в госпиталях, на праздничных мероприятиях, в тыловых и прифронтовых регионах. Вот что она рассказывает о реакции зрителей. Иногда зрители просто слушают стихи, а иногда будто вступают в диалог, хоть и молча. Соглашаются или даже спорят. Я читала стихотворение «Проповедуя жизнь» в Московском госпитале для ветеранов на концерте, посвященном Дню Победы. И зал, практически весь, дружно кивал мне. Не то что на каждой строчке, но едва ли не на каждом слове. Попал, значит, текст. Совпал. Это лучшая награда для автора.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Катится

0: непреклонною под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

за века, верой крепкою ты стояла. Эх, Россиюшка, ты моя.

0: Красишка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Имба. Это просто имба. Персонаж имба. Телефон имба. Так говорят, когда что-то кажется очень сильным, крутым, почти непревзойденным. Слово «имба» пришло из киберспорта и онлайн-игр. В основе английское «imbalance» означает «дисбаланс». Изначально имбой называли что-то несбалансированное, слишком мощное по сравнению с остальными. Например, герои в игре, у которого явное преимущество. Постепенно значение упростилось. В разговорной речи имба – это уже не столько про дисбаланс, сколько про что-то очень значительное, весомое, лучшее. Интересно, что слово почти всегда звучит с одобрением, хотя изначально в нем был даже негативный оттенок, ведь имба нарушала баланс игры. По-русски можно сказать «круто», «отлично», «супер», «топ», но геймерам и молодежи это кажется скучным. Если у них что-то вызывает восторг и трепет, это, скорее всего, имба.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, что делает нас нами. Это то, что звучит в мелодиях. В мелодиях, которые пели еще наши деды. И которые мы теперь играем по-своему. Мы выпустили два альбома старинных и современных русских народных песен в новой обработке. Не ради возрождения традиций плановых, а потому, что эти песни цепляют через века. В них что-то настолько настоящее. Тоска, радость, сила, которую не спрятать. Мы не музейные хранители, мы музыканты. Берем старый мотив, пропускаем его через себя, через рок-ритмы, современные гармонии, свое ощущение жизни, добавляем драйв, оставляем суть. И получается не реконструкция, а живая музыка. Она может звучать в наушниках подростка так же естественно, как в деревенской избе 100 лет назад. На концертах это работает просто. Кто-то подпевает, подросток вдруг передает быть крутым и ловит ритм. Малышня отбивает такт ногой. Никто никого не учит любить родину. Просто звучит песня и что-то щелкает. Связь, она есть, она никуда не девается. Память – это такой ритм. Ты его с первых тактов узнаешь. Это мелодия. И она пока звучит, связь между поколениями остается живой.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
5: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Сергей Чуйков, заслуженный артист Луганской Народной Республики. И сегодня у нашей республики десятилетний юбилей. Хотелось бы поздравить первым гимном Луганской Народной Республики наших жителей. Нас поддержали группа «Зверобой», Сергей Куприк, солист группы «Лесоповал», а также автор песни Анжелика Ют и замечательный артист Сергей Нехаенко. Спасибо! С праздником, Луганская Народная Республика!

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности, Донбасс и Горняк.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Памяти Романа Рудакова.
2: Июль был жарок так, что хоть кричи. Война все шла своим кровавым ходом. Что в Марьинке шершавы кирпичи, страна узнает перед Новым годом. И что писал по стенке почерк рван, уже почти в предел врываясь райский, мальчишка, что по имени Роман. И что мобилизован из Батайска. Что славным парнем вырастила мать. Что о сестре заботился и брате. Ведь кто-то должен младших поднимать. А смерть, но до чего она не кстати. Что родина звала, и он пошел. На штурм, на бой, на эти терриконы. Кристально чист ребяческой душой до самого последнего патрона. Крошился дом, не сдавшийся редут, и летним градом сыпались снаряды. Он верил, что когда-нибудь найдут его и восьмерых погибших рядом. И их нашли. Зачистили квадрат. Война все шла не быстро и не просто. Под бой курантов за своих солдат Россия выпьет стоя и без тоста.
1: Это стихотворение поэт Наталья Тебелева написала на основе реальной истории. «Мне бы очень хотелось, чтобы люди вспоминали добрым словом этого героического парня», говорит Наталья. «Мы не должны забыть никого из них».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Мытищах можно увидеть самую большую в мире коллекцию подстаканников? Она создана местным жителем Сергеем Кругловым и вошла в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. В коллекции музея официально находится более 2500 предметов. Среди них подстаканники разных советских производителей. Широко распространенные и редкие, простые и подарочные. Началась коллекция с подстаканника со старым названием выставки, которая сейчас зовется ВДНХ, и изображением редкого электротрактора, который выпускали в 50-е годы. В музее также собирают любые забавные и необычные истории, связанные с подстаканниками.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
2: История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Северной Вологде можно увидеть пальмы и банановые деревья? В местном ботаническом саду «Ботаника» растет больше 300 видов редких и экзотических растений, из которых часть занесена в Красную книгу. Среди них египетский папирус, финиковые деревья, мадагаскарские пальмы с ядовитым соком плюс кактусы и целый музей орхидей. Создавать ботанический сад стали местные энтузиасты в 2008-м. Им потребовалось построить огромную теплицу, полностью заменить грунт, подвести отопление. Самое старое растение в саду – 70-летний хомеропс, представитель одного из двух видов пальм, растущих в Европе. А еще в саду живут бабочки со всех концов света.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Знаете, слово «милосердие» у многих ассоциируется с чем-то запредельно возвышенным. С древними иконами, черно-белыми фильмами или какими-то невероятными подвигами, на которые обычный человек вроде как и не способен. Но если присмотреться, милосердие – это не про нимб над головой, а про то, что происходит у нас внутри, когда мы сталкиваемся с чужой бедой. Это гораздо круче, чем просто мимолетная жалость. Жалость – штука пассивная. Посмотрел, вздохнул, переключил канал. А милосердие – это когда у тебя внутри что-то дзынькает, и ты идешь и что-то делаешь. Для нашей страны это вообще не просто красивое качество, а настоящий культурный код. Если хотите, наша секретная прошивка. У нас так исторически сложилось. Милосердие всегда стояло выше сухих правил и даже выше справедливости. Вспомните классическую литературу, которую нас заставляли читать в школе. Там ведь через одну книгу герои, которые отдают последнее, прощают тех, кого простить невозможно, и сопереживают так, что сердце в клочья. Это то самое качество, которое помогало нашему народу оставаться людьми в самые лютые времена. В обычной жизни милосердие проявляется в мелочах, мимо которых мы часто пробегаем. Это умение не осудить человека, который оступился. Это готовность выслушать того, кому просто нужно выговориться. Это когда ты переводишь бабушку через дорогу не для того, чтобы попасть в новости, а потому что понимаешь, ей сейчас трудно. Сегодня мы видим это в огромном движении волонтеров, в людях, которые тратят свои выходные, чтобы помочь приютам или собирают помощь тем, кто оказался в беде. Самое интересное, что милосердие – это такая хитрая добродетель, которая работает в обе стороны. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле помогаешь себе. Становишься чище, сильнее и как-то устойчивее, что ли. В мире, где каждый второй норовит закрываться в своем уютном пузыре и не замечать ничего дальше своего экрана, милосердие – это настоящая суперсила. Это живая связь между нами, которая доказывает, чужой боли не бывает. И каждый раз, когда мы выбираем быть добрыми, а не равнодушными, мы по чуть-чуть меняем климат во всей стране. Ведь если в доме тепло, то это не потому, что отопление включили, а потому что люди в нем друг друга согревают.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до «Тавриды»? Что это за проект?
3: Это было до «Тавриды», да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках», и меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. Ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно, И я считаю то, что эта направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить.
3: Да.
2: А лучший пример — это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанной, так скажем.
3: Переработанной, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот. А я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл

0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что часы «Куранты» Магнитогорска работают только благодаря местному металлургу? Дело было так. К полувековому юбилею города на главной площади решили поставить настоящие часы «Куранты». Высота их около 30 метров. Циферблат диаметром 3,5 метра. Часовой механизм привезли из Армении. Вот только беда. Он плохо работал. Тогда за дело взялся местный умелец Валерий Филимонов. Он разобрал механизм и устранил неисправность. А затем придумал электрический прибор, который сейчас и управляет часами. А еще именно он дал курантам перезвоны и бой. Изначально их не предполагалось, но всем очень понравилось.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: История одной песни.
1: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Позывной «Грек».
2: Вряд ли с детства мечтал он планету спасти. Жизнь катилась нормально вполне. Сына очень хотел. Сыну нет 10. Сам уже 10 лет на войне. За спиной эта точка на шаре земном, что прекрасна без всяких прикрас. Там сынок. За забитым фанерой окном днем и ночью дымится Донбасс. Чтобы сын от прилетов однажды отвык, чтобы город воспрянул родной, он воюет. И 9 своих ножевых небольшой полагает ценой. 3 в плен попадал, 3 умер почти, но почти ясен корень не в счет. Вряд ли с детства мечтал он планету спасти, но спасет. Непременно спасет.
1: Герой этого стихотворения – Виктор, позывной «Грек», уроженец Донбасса. На войне с 2014-го. Участвовал в боях за Саур-Могилу, освобождал Мариуполь. На заводе Ильича получил 9 ножевых и попал в плен. История его спасения достойна экранизации. Как и встреча с тем самым нацистом, который нанес «Греку» ранение. Когда наши взяли завод, тот зверь попал в плен, а «Грека» обменяли. Тут они и встретились. Ни орденов, ни медалей у «Грека» нет. Вопрос о наградах его удивляет. Я же не за них воевать пошел.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
5: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая. На колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть «Здравствуй, мама!» Это я. Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской белей. Только мне такому великану хочется опять.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансовую организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около 30 в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли», в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей, с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью. Помощью стыдиться. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Юрий Гончар. Композитор и продюсер.
1: В России мы привыкли жить вместе, общиной, всем миром. Я помню, как у нас в подъезде раньше все знали друг друга, помогали соседям, вместе отмечали праздники. На работе тоже у нас редко бывали чисто индивидуальные истории. Мы всегда команда. И в трудные моменты нашей истории спасало именно это, что мы держались вместе. Я ценю чувство плеча. Знать, что рядом свои, что не бросят, что в случае чего подставят руку. Я не люблю крайний индивидуализм, когда каждый сам за себя. Мне кажется, это противно человеческой природе. Конечно, у каждого своя жизнь, и это нормально, но без чувства «мы» человек сильно теряет и в радости, и в беде.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина, мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-Мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он тут, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал, ну, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну, а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично. А вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший 3 олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус – награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Давайте отправимся на далекую Камчатку с группой «Калинов мост». На полуострове находится около 30 действующих вулканов и еще больше спящих, около 300. Строго определить точное количество вулканов, расположенных на Камчатском полуострове, затруднительно. В различных источниках упоминается от нескольких сотен до более чем 1000 вулканов. Кстати, именно они – виновники одного необычного явления. Мы привыкли, что песок на пляжах бывает белым или желтым, а вот на побережье Камчатки он черный. Все дело в вулканах, со склонов которых каждый год талый снег выносит частицы застывшей лавы от прежних извержений вулканов. Группа «Калинов мост», Камчатка.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Как воздух свеж.
2: Как воздух свеж, как солнце светит ярко, как славно, что и осень пережил, и хлеб солдатский, пахнущий соляркой, и пахнущие дымом блиндажи, почти что дом, почти что тихий берег, почти что рай, хотя и под землей, где тот, кто верил, что совсем не верит, в потьмах сооружает аналой из чистой, миром пахнущей фанеры, и будто хочет главное успеть, пока покой ложится снегом первым на справную походную мечеть. А тем, кто в ночь получит номер 300, средь сосенок, чьи куртки зелены, стихи поют нарядные артисты и пахнут, словно вечер до войны. Как правильно, что воину неведом сомнений вкус, но жизнь до дна испей. Исходит запах сладостной победы от горечью пропитанных степей.
1: Поэт Наталья Тебелева написала это стихотворение после поездки в зону СВО. Поэты и музыканты выступали перед бойцами мотострелковой роты на Луганском направлении. Расположение представляло собой подземный, состоящий из блиндажей, город в лесу. А на въезде рядышком стояло два наземных строения – маленькая фанерная часовенка и брезентовая палатка, служившая походной мечетью.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пропитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
4: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные и боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Имя Дерсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дерсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу Узала». А в Хабаровском крае на Большом Хихцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Человеческое достоинство – одна из фундаментальных морально-нравственных категорий, определяющих человека. Без самоуважения люди теряют свой облик, свое мнение, а позже и свободу. С началом боевых действий на Донбассе многие люди в нашей стране столкнулись с сильнейшим моральным давлением. Сперва в СМИ и соцсетях, а позже и в реальной жизни. Против нашего населения множество раз были организованы мощнейшие психологические операции. И все это с целью расчеловечить нас, лишить достоинства и заставить сдаться. Правда, противник не учел, что преодолевать трудности нам не впервой. Недаром появилась давным-давно и жива до сих пор фраза «Русские не сдаются». Не в наших правилах пасовать перед трудностями. Хочется напомнить, как говорили офицеры: душу – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, а честь – никому.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
5: Военкорское братство мне сразу напоминает братство артистов, агитбригад, которые тоже к нам приходят постоянно в студию. И уже очевидно, это не просто музыканты, не просто артисты. Это люди, которые непосредственные участники всего того, что происходит. И затем также вырождается вот это братство артистов. И ведь наверняка вы и общались со многими из них. Мы все-таки находимся в эфире «Радио Гордость», где музыка для нас является приоритетом. И патриотическая песня естественно. А вот наверняка тоже и пересекались, и общались с артистами, которые на передовой. Вот какие встречи наиболее запомнились? Может, кого-то отметить, возможно. Ну и песню необходимо уже что-то послушать нам в эфире.
6: Песню. Если можно, артисты действительно есть. И есть агитбригады от министерства. Там работают ребята, ну, на самом деле, на износ, потому что вот им ставят такой график перемещений, передвижений, еще и со всеми этими дронами и безопасностью. Ну, очень сложный, да. Но ребята молодцы, прям преклоняясь, подвиг совершают. Есть агитбригады, которые там различные регионы формируют, и туда входят артисты, выступают. Есть прям известные артисты, которые приезжают. Может быть, не так массово, может быть, не так они даже это дело пиарят. Но есть, кто приезжают, не хотят, чтобы это было известно. Ну и не надо, пусть. Это тоже правильно. Если человек не хочет это публичить, зато он все равно сделал это дело. Да? Но меня что поражает, что там, наверное, действительно на линии там, фронтовой такое есть свое восприятие музыкальной, как бы вообще видение музыкального продукта. Да? Оно, может быть, и расходится с тем, что здесь. И абсолютно все, конечно, поют одни и те же песни. Вот это меня удивляет, и от подразделения в подразделение. Вот там, ну, выделило бы там несколько, может быть, исполнителей. Конечно, это есть и рэп-исполнители, которые сейчас такие там популярные. Ну и, понятно, СТ, да, вот песня. Ну, кто уже так вот начал во время СВО, да, что называется, перевернул свое творчество вот на, не знаю, сколько градусов, но оно не то, что патриотично, оно о своей стране, о жизни своей страны, наверное, вообще о сознании человека во время войны, о его эмоциях, чувствах, потому что ребятам это очень отзывается, они поют эти песни, действительно. Ну и, конечно, отдельно это Чечерина. Вот мы виделись с ней как раз на концертах. Вот концерт на Красной площади большой был, когда принимали новые субъекты, новые старые субъекты. И она выступала вот на Красной площади. И я поймался на мысли, что вот все равно это какое-то восприятие двух разных Чечериных. Вот то, что было всегда, раньше, да, да, она классная артистка, все, да, но не было другого-то такого отношения. И сейчас, когда я прям, ну, вот реально вижу, как поют ее песни, конечно, и она сама постоянно там, и она сама постоянно с ними, со всеми на связи, очень точно передает нерв того, что там происходит. И визуальным рядом очень классные клипы делает ее клипмейкер. И, конечно, звуки. Причем, я говорю, это же не только голос, не только песня, не только мелодия песни, а это вот, что, мне кажется, все. Дыхание и все остальное. Вот. Ну и добровольческую песню поют абсолютно все добровольческие подразделения. Давайте, может, вот ее-то как раз и послушаем.
5: Чечерина с добровольческой. Прямо сейчас на радио «Гордость» у нас в студии Марина Ким. Ну и, конечно, слушаем и смотрим. Чечерина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
2: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: горах расположен самый большой и самый необычный памятник Владимиру Высоцкому. Находится он на пересечении Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Место на городской окраине выбрали не случайно. Дело в том, что в середине 70-х театр на Таганке был в Челнах с гастролями. Приезжал с театром и Высоцкий. Памятник решили поставить неподалеку от места, где была гостиница, в которой останавливался бард. Монумент, колокол, звезда и разбитая гитара создал в начале нулевых местный скульптор Владимир Нестеренко. Это единственный памятник, где нет статуи певца. В свое время вдова Высоцкого не хотела ставить скульптуру на его могилу, и создатель памятника об этом помнил.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
2: Речь как часть личного бренда. А в чем уникальность именно русской речи в бренде? Русская речь как часть личного бренда.
3: Ну, смотрите, когда мы берем бренд какой-то организации, какого-то, не знаю, даже одежды или компьютерного обеспечения, у нас всегда есть какие-то ассоциации с этим. Мы всегда, не только видим, представляем картинку, но у нас с этим есть какое-то настроение связанное. Либо, если это спортивный бренд, то какая-то скорость, готовность к прыжку, алертность. Если это строительная компания, то может быть надежность или там, рост инвестиций. То есть цветовые, звуковые сочетания. Все это у нас складывается в какое-то общее ощущение. И вот мы начали с вами сегодняшний разговор с того, что я закончила мехмат, делала телепрограммы и книги по русскому языку. У меня много бизнесов. Я бизнес-тренер и бизнес-психолог. Это все складывается все равно в какой-то единый образ у человека. Потому что есть выпускники мехмата, которые занимаются только наукой, только математикой. Знаете, как раньше были ученые, которые в таких... в старом костюме, в стоптанных башмаках, смотрят себе под ноги, и в голове у них формулы постоянно. Но я же не такой ученый, хотя я пишу научные статьи, но от меня другое ощущение. И я сравниваю личный бренд с почерком. У нас у каждого есть почерк.
2: Я сразу врачей вспомнил.
3: А что врачи?
2: А у них же очень специфический почерк. Ну, и это же тоже часть
3: бренда врача. Да, если врач вдруг пишет аккуратно, как-то странно.
2: Да, какой же ты врач?
3: Мне кажется, изучение латыни их испортило. Мы все пишем одни и те же буквы. Ну, никто же не пишет других каких-то. А почерк у каждого свой. Когда мы говорим, мы все пользуемся словарным запасом русского языка. Ну, мы же не изобретаем на ходу, но только дети позволяют себе изобретать какие-то слова. Мы, говорят, так купались, такую брызгань подняли. Мы не изобретаем на ходу слова. Но все равно, если проанализировать нашу речь, она очень индивидуальна. И по набору слов, и по тем конструкциям, которые мы используем. Ну вот, деепричастные и причастные обороты уже ушли из нашей речи. Но я периодически их все равно еще использую. Есть такая конструкция грамматическая, когда мы начинаем предложение, потом длинное тире, какое-то ответвление, тире, продолжаем мысль. Вот я это использую даже в речи. То есть я начинаю что-то, отвлечение, завершаю. И это составляет мой уникальный почерк выступающего, лектора, спикера. Не знаю, слово «спикер» вошло у нас в словаре или нет. И поэтому наш личный бренд, он складывается из того, что мы делаем, из того, как мы себя держим, из нашей одежды, безусловно. Ну, первое, когда говорят об имидже человека, первое, его начинают переодевать почему-то сразу. Никто не работает сначала с речью или с манерой подачи, с жестикуляцией, все начинают переодевать. Но это самое простое. Переодеть-то можно, но если он переоделся, а поза у него осталась старая, но эта одежда будет

0: нелепо выглядеть на нем. Поэтому личный бренд, он складывается из всего, и он должен быть целостным. Вот вы правильно сказали. Если вдруг врач начнет писать каллиграфически, мы удивимся, но какая-то нецелостность. Или если вдруг я с высоты своего широкого образования начну вдруг говорить с таким базарным акцентом и использовать лагерный жаргон, ну, тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, каким мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
1: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
0: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности, мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
1: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Когда летит ракета».
2: Когда летит ракета, сквозь слезы не видна, на все четыре света ползет, дымит война. Горит ее подбрюшье, искрит кометный хвост, как будто наши души сзывает на погост. Лети, лети, ракета, семь горьких лепестков. Пусть крепко спит планета, как пьяная, без снов. А мы, еще живые, таращимся во тьму, где сводки фронтовые верстаются в дыму. Быть может, Бог поможет и образумит нас. Смотри, посланник Божий летит по небу ярс.
3: Гражданская лирика давно стала основной в творчестве известного поэта Алисы Орловой. Ее стихотворения всегда актуальны, по ним в буквальном смысле слова можно отследить события на фронтах СВО и новости политической обстановки в мире. Это стихотворение напоминает «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Современный аналог бронепоезда – ЯРС. Напомним, ЯРС расшифровывается как ядерная ракета сдерживания. Ядерное сдерживание, как прописано в обновленной ядерной доктрине России, означает неотвратимость возмездия в случае военных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».
4: Где

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин учился дома и в частном пансионе. Это решило его судьбу. Боевое крещение молодой врач получил на Крымской войне, где работал у великого Петра. Именно тогда Боткин сформулировал свою главную идею. Организм – единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и борцом с эпидемиями. Боткин придумал и внедрил прообраз современной скорой помощи – первые санитарные кареты. Сергею Петровичу Крым обязан званием всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В 19 веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офисным работникам может быть знаком странно звучащий глагол «заскедюлить». Некоторые употребляют это слово в значении «включить», «уместить», «добавить», наконец, «втиснуть» в рабочий график дополнительный пункт, встречу, совещание и тому подобное. Креативные россияне произвели это слово от английского «schedule» – «расписание». В английский это слово, трансформируясь по пути, пришло из греческого через латынь в значении «свиток папируса». Когда папирус вышел из употребления, появилась новая трактовка – лист бумаги. Современное значение «расписание» известно с 18 века. Подытожим, знать увлекательную историю английского слова – это одно, а вот употреблять нелепо звучащее для русского слуха «заскедюлить» при наличии множества аналогов – уже дурной тон. Недаром про подобные слова говорят офисный жаргон офисного планктона. Делайте выводы. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером Русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Чем старше становлюсь, тем чаще начинаю задумываться над какими-то фундаментальными вопросами. Одним из таких является жизнь. Интересный парадокс. Ведь это великий дар, которым мы часто распоряжаемся совершенно безрассудно, будто она дается нам навечно. Я и сам раньше думал в подобном ключе, пока в первый раз не попал в зону боевых действий. Помню, как после первой командировки радовался тому, чего раньше совершенно не замечал. Самый яркий пример – восторг от горячей воды, идущей из крана, особенно после 12 дней купания влажными салфетками. После того случая, конечно, много чего еще произошло, но ровно с того дня все, раньше казавшееся само собой разумеющимся, сегодня уже ежедневная радость. А то, что я просто просыпаюсь утром, подарок свыше. Берегите себя и своих близких. Ведь счастье, оно всегда где-то рядом, особенно если начать замечать хорошее в мелочах и ценить саму жизнь.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно: «Липовый мед очень полезен, если он не липовый».
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Филиппов, ты мне пишешь. Ты мне пишешь, что выпал снег, бахромою укутав сосны. Драгоценный мой человек, необъятный мой свет, мой космос. А на улице вот бедлам, и снежки, и замерзшие слезы по волшебным спешат делам захмелевшие Дед Морозы. Ты мне пишешь, что каждую ночь просишь Бога явить нам милость, что взрослеет без папы дочь, что тебе наша свадьба снилась. Пусть зима и метели пусть, пусть молитвенник в изголовье. Отвечаю, что я вернусь. Я живой, из Донецка с любовью.
3: Многие новые стихи Дмитрия Филиппова написаны на фронте. По гражданской специальности Дмитрий – филолог, по военно-учетной – сапер. В 2022-м Дмитрий не воспользовался своей бронью и отправился в зону СВО. Его позывной – «Вожак».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством. История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие улицы. Окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. Дом на набережной был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и невоплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что такое шаньга? А отварушка? Все это забытые нами пироги, которые так любили русские крестьяне в позапрошлом столетии. О них можно узнать в Костромском музее хлеба. Его экспозиция рассказывает о том, какой путь проделывает зерно от колоса до выпечки, какие виды пирогов встречались в разных городах хлебной Костромской губернии. В музее можно увидеть удивительные экспонаты, узнать о забытых традициях. Например, вы знали о куклах-зерновушках, в которых держали крупы и зерно на самый черный день? У них не могло быть глаз. Крестьяне считали, что это привлечет в дом зло. В музее можно попробовать самому испечь хлеб по традиционному рецепту.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
3: Взаимопомощь и взаимоуважение невероятно важны в наше, безусловно, непростое время. Примеры этих качеств ежедневно встречаются мне в нашей работе. Всякий раз, взаимодействуя с волонтерскими организациями, я вижу, как люди откликаются на просьбы наших защитников, отдавая порой последнее во благо нашей страны. Плетут маскировочные сети, льют окопные свечи. Собирают деньги, спасая наших воинов. Кто сколько может, кто как умеет. Бывает из последних сил. Но каждый день делают все возможное для приближения нашей победы.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
4: Хотелось бы, Ольга, от вас услышать ваш образ будущего. Или каким вы бы видели, ну, идеальное, наверное, неправильное слово. Вот будущее в вашем восприятии, какое оно?
5: Вот вы знаете, мне очень понравилась та картинка, которая сложилась у нас на «Форсаже», когда молодые специалисты наши и все участники голосовали в нашем самом настоящем референдуме за будущее. И они выражали свои мнения и свои предпочтения, и свои проекции на будущее через разные индикаторы, ну, как бы даже не понимая, какая цельная картинка сложится, а просто «хочу так, а не так», «скорее туда, а не туда». И у нас получился результат референдума при такой сложной корреляции математически одаренных писателей-фантастов, с которыми мы работали, в единый образ будущего. То есть, что значат эти индикаторы? И вот сложился образ будущего, который имеет такое название «Россия нигде не заканчивается». Мне очень импонирует, и я очень поддерживаю и откликаюсь, да, вот на эту картинку. Это совсем не про то, что, знаете, Россия должна быть везде и всех покорить, и совсем не про имперские замашки, да. Это про то, что я искренне считаю, что у нас в нашей цивилизации российской, которая как страна выглядела то чуть шире, то чуть уже, то чуть в одних очертаниях, то чуть в других, но базово, с точки зрения, вот знаете, ядра ценностного, ключевых кодов цивилизационных, которые в нас все равно побеждают, несмотря на сиюминутные влияния и моды, да, и разные наши как-то погрешности, да, которые есть в нашем пути, они как будто бы все человечные. Они как будто бы несут в себе формулы и решения для всех проблем человечества, которые мы только видим. И первое, это вот то, с чего мы начали, у нас как бы немножко закольцовывается эта тема, это способность к единству и к единению. Понимаете, не к толерантности, не к вот такой терпимости, да, а именно к пониманию, искреннему интересу, искреннему уважению и любви к другому, которая становится частью тебя. Вот, мне кажется, один из мощнейших кодов российской цивилизации, который может быть ответом на будущее и вот такой дверью в образ будущего, это то, как люди научаются услышать, увидеть другого и, поняв его, принять его в свой мир, сделав себя частью его и его частью себя. Вот так. То есть получается, что наша... если говорить таким языком более современным, технология работы связана с погружением в другого и поиском того общего, что нас объединяет. Если говорить на более таком духовном языке, фактически это поиск образа Бога в другом. Другой человек, другая страна, другая цивилизация, другая культура, ты все равно понимаешь, что есть вот то общее, где вы находитесь вместе, а все другое частное уже становится просто разнообразием. И ты это разнообразие, или еще точнее, многообразие единого начинаешь ощущать именно так. И тогда это не важно. Ведь главное, что вы нашли единое. Вот для меня образ будущего, если говорить языком религиозным, а я верующий человек, это Царство Небесное совместное. Если говорить языком науки, это поиск технологии единения разных людей на основе взаимопонимания. Если говорить языком таким медийным и государственным, это консолидация общества и преодоление различных видов розни. Да? Вот на самом деле самое главное в будущем это, а все остальное – формы, технологии и способы.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
2: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад, в школьные годы, она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помочь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Музей-заповедник «Бородинское поле» под Можайском – один из самых старых в нашей стране. Первые памятники появились еще в 1839 году. 33 монумента возвели в 912-м. Во время Великой Отечественной на этом месте вновь проходил оборонительный рубеж. Немцы, ненадолго заняв Бородино, уничтожали все, что могли, но сотрудники загодя вывезли экспонаты в эвакуацию. Сейчас на территории музея-заповедника можно увидеть самые неожиданные экспонаты, например, рукопись «Войны и мира», главы, посвященные Бородину, или портреты Суворова и Кутузова, кисти неизвестного советского художника, висевшие в кабинете Сталина.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алина Бородаева, первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
3: Кто из губернаторов играет в хоккей?
4: Губернатор Смоленской области играет в хоккей. В сборной ассоциации играет Бату Хасиков. У нас есть сборная ассоциация любительского хоккея, которая представляет как бы весь любительский хоккей России. У нас есть сборная номер один, это Владимир Владимирович и компания. Да. И сборная номер два в нашей стране, это сборная ассоциация любительского хоккея, в состав которой входит Бату Хасиков, это глава Калмыкии. Также входит сенатор Андрей Хапочкин.
3: Да, это же наш друг Андрей Хапочкин. Безусловно, он здесь был у нас, и он же создал любительскую команду «Сенат» в Совете
4: Федерации. Мы вместе с ним создавали.
3: Вот вы вместе с ним.
4: Мы вместе с Андреем создавали команду «Сенат». Да, и пятерка из этой команды входит в состав нашей тоже сборной ассоциации. Ну, Андрей, конечно, на первом месте.
3: Также, да, Андрею Хапочкину большой привет.
4: Да, большой
3: нас.
4: Привет, да. Передаем. Это действительно замечательный человек, который искренне предан любительскому хоккею. Вот, помимо него сенатор Андрей Кутепов входит, сенатор Иван Абрамов, сенатор Амыр Аргамаков, герой России, кстати, участник СВО, который стал сенатором и который только после 30 лет, будучи уже сенатором и героем России, встал на коньки.
3: Да, ну я вот знаю две таких же похожих истории. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка тоже уже встал на коньки, будучи губернатором тогда, по-моему, Сахалинской области. Губернатор нынешней Сахалинской области Валерий Лимаренко тоже уже, будучи губернатором, по-моему, встал на коньки, и все они прекрасно играют. Так вот, губернаторы играют в хоккей, а помогают развитию любительского хоккея? Площадки-то строят в регионах? Вот в чем вопрос.
4: Вы знаете, как правило, если все-таки роль личности в истории, она очень важна. Как правило, если губернатор играет и любит хоккей, он будет это направление развивать и строить хоккейные площадки. Я могу привести пример. Вот в Москве, да, у нас был вице-мэр Валерий Павлинович Шанцев, который был очень влюблен в хоккей. И вот на самом деле вот эта хоккейная история и наша даже история началась с Валерия Павлиновича, потому что он строил вот эти вот все коньки. Он, когда был губернатором Нижнего Новгорода, там чуть ли не в каждом районе он построил каток. Видите, что делает любовь?
3: Конечно.
4: Любовь к этому виду.

хоккей. Играет хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет новая дружина. Мы верим мужеству отчаянных.

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Соловей» в исполнении автора-исполнителя Валерии Михалевой. Валерия – начинающая певица, родом из города Гусев, Калининградской области, финалистка и одна из победителей второго сезона проекта «Движение патриотической песни», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас Валерия преподает вокал в Санкт-Петербурге. Музыку песни «Соловей» написал композитор Виталий Пакусин на стихи поэта Юрия Рязаева. Композиция получилась в народном стиле. Она несет в себе надежду на добрые вести, которые ждет вся Россия. Слушаем светлую и задорную композицию на радио «Гордость» и укрепляемся.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Храм Марии Магдалины в Авдеевке. Разбит весь город, храм стоит нетронут. Осколки от снарядов в алтаре. И еще слышны вдали то свист, то грохот, то свист, то грохот в этом позднем феврале. Война напишет на холсте картину. Святыни между небом и землей. Руины города. Над храмом Магдалины коснется небо купол золотой. И поле битвы полем для молитвы однажды обернется поутру. И воины, что были здесь убиты, проснувшись утром, больше не умрут.
2: Анатолий Сорокин написал это стихотворение под впечатлением репортажа военкора и поэта Инны Кучеровой. Февраль 2024-го. Освобождение Авдеевки. Посреди разбитого мертвого города стоит живой, почти нетронутый войной храм с уцелевшим алтарем. Это ли не чудо?
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-номер FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – «brain rot». Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
4: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать, вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность – она это личное свойство, это то, что мне лично нравится, а нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить, а это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность, это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие, быть честным, преданным, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот, нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хиты в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать, давить, ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может, потому что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя. И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Дмитрию Артису.
2: Столичную пыль маяты бестолковой брезгливо с одежды смахнул. И с новой строки, без пустых предисловий, уходит поэт на войну. Идет прямиком на кичливую нечисть, рожденную былью худой, спокойно в лихую российскую вечность, врастая седой бородой. Бог весть, из какого он теста состряпан, и с пеклом насколько знаком, уходит бесхитростно, любящим папой, да русским насквозь мужиком. Шагает уверенно, твердой походкой, как будто в порядке вещей. С врагом разговор его будет короткий. Так он интроверт вообще. Я верю, что логос, дарованный свыше ему, и клинок, и броня. Что небо, в нем собственный голос услыша, его защитит от огня. Прольется победой из облачных трещин, росой соберется в горсти, и русский поэт, обреченный и вещий, ни капли победы в чете не расплещет, чтоб миру ее донести.
1: Наталья Дебелева написала это стихотворение летом 23-го года. Тогда поэт и доброволец Дмитрий Артис подписал свой второй контракт. «В голове не укладывалось», — рассказывает Наталья. «Как такой поэт, рефлексирующий, интровертный, что называется с оголенными нервами, может стать солдатом? Оказалось, любовь поистине творит чудеса. Любовь к Отечеству».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно